Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта

0: take radio very seriously here.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Ливерпуле.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. МС, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild world.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Let's head upstairs and listen to some people deny climate change.
4: Remnants of tropical storm Jehozadak coming through, lots of rain. This storm passed over a lot of third world countries before getting here, so expect it to smell. Julie McCafferty, Weasel Weather.
5: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. В

пище. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose? Liberty City!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.

Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костями. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Are you ready for some glucose?

0: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: йога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it. If you still
2: can. Oh, Liberty City! Who do we have for you now? Basta!

0: один прекрасный день. И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.
2: История из жизни.

0: City! Hello, Hull Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top-quality European culture! Kalinka, Malinka, Malinka, Maya, hop!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: crap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Extravaganza! Gang-gang-gang-ganza!
2: Ну, мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
3: This is Vladivostok FM!
4: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Ruslan here! Don't let the leather outfit and the whip fool you! We take radio very seriously here!

0: восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: If you miss your motherland, you're in the right place.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Time to get tribal Liberty City. Feel the Slavic rhythm of Ruslana.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop, hop.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

0: Latvia, Moskva, Eastern Block,
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: so far east, we are in the west. This is Ruslana.
1: Не водка, а Мальборо, не пила мох. Все будет четко, надо лишь остаться целым.
0: Now we hear some Kino, Liberty City.